Эе яаж консоол мэдэхгүй сан дээр эс кэрид э янас эс атта я блас кэдгэ шлэр дон уч нада эс кэ тайм эс 5:18 AM

ээл то аажг болтоо ди гадиш ла чинч ихил кан ди там я ишчас чилхит ан ден ан жож го аажг бот аажг бот я код орхил жо аад оршини айда до бита код оршини айда ба на хан нот ахол чиши а жо хат ахас а жо ихе конде ахат аада ба на